rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Кто проклял эту землю?

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Вася!
1: Радио Рокс.
2: Истома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы, питьевой. И не событий,

не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19.

0: всем.
1: Над Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про главное.
2: В субботу, 16 мая, президент Латвии Эдгар Ринкевич номинировал на должность премьер-министра депутата Сейма от объединенного списка Андриса Кулбергса. Теперь кандидату предстоит сформировать правительство, которое должно быть утверждено Сеймом. Накануне президент проводил интенсивные переговоры со всеми парламентскими фракциями. По итогам двухдневного марафона переговоров Эдгар Ринкевич заявил, что есть возможность создать дееспособное правительство еще до парламентских выборов во время работы 14-го Сейма. «Это будет нелегкий путь», — признал Ринкевич. Выбор в пользу кандидата от объединенного списка президент объяснил тем, что представитель оппозиционной силы может придать динамике работе правительства. Ринкевич отметил, что ждет прогресса с формированием правительства от Андриса Кулбергса к 25 мая. К этой дате у потенциального премьера должна быть ясность с конкретными очертаниями коалиции, распределением сфер ответственности между партиями и проектом правительственной декларации.
4: Про топливо.
2: По данным агентства Лета, на прошедшей рабочей неделе в Риге были самые высокие цены на топливо среди столиц стран Балтии. Так, в пятницу 15 мая на автозаправочных станциях Circle K цена за литр бензина 95-й марки в Риге составила 1 евро 86 центов, в Таллине 1,83, в Вильнюсе 1,79. Цена литра дизельного топлива в Риге составила 1 евро 91 цент, в Вильнюсе 1,90, в Таллине 1,83.
3: Про хоккей.
2: Сборная Латвии во втором матче чемпионата мира по хоккею в Цюрихе со счетом 2-0 победила сборную Германии, прямого конкурента за попадание в плей-офф. В первом тайме точным броском Мартинш Зеркалнс открыл счет в матче. Во втором игровом отрезке латвийской сборной удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Рудольфа Балцерса, который реализовал численное большинство. Для латвийского нападающего этот гол стал третьим на турнире. Латвия одержала первую победу на чемпионате и существенно повысила свои шансы на четвертьфинал. Напомним, что хоккеисты сборной Латвии в субботу, 16 мая, проиграли Швейцарии со счетом 2-4. Следующий матч латвийская команда проведет во вторник, 19 мая, против сборной Австрии.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Микс Медиа Групп.
5: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
6: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин.
7: Вот так вот, представили, пора оправдывать себя, свое появление здесь. Привет, человечество!
8: Доброе утро, и назад пути нет, потому что никто из тех, кто услышал «Шизгара», уже спать не ляжет, не проспит.
7: 7 часов 4 минуты в понедельник.
9: Время не ждет, что-то не вышло. Глядя в свою

0: такая обычная мысль, которая приходит в голову с утра, что время не ждет.
1: Ну, понятное дело, особенно в понедельник. Там столько на сегодня запланировано было, как бы собьешься с каким-то планом понедельничного дня, и посыпалась вся неделя. Поэтому вот вам добрая поддержка. 18 число мая месяца. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов.
1: Давайте посмотрим, какие у нас ориентиры впереди. У нас две недели, бабах, и лето придет. Потом лето приходит не одно, понятное дело. Там и каникулы, и отпуска у кого-то начинаются. Но то, что объединяет какое-то большое количество людей, это еще чемпионат мира по футболу. Да-да-да, понятное дело. Мы с вами внимательно следим за чемпионатом мира по хоккею, поскольку там и сборная Латвии играет. Кстати, внимательно следим за эфиром ШИЗ Гары, поскольку у нас очень будет щедрое предложение от наших спортивных продвинутых часоводов под названием «Женева». И мы будем периодически разыгрывать... мы разыграем один приз.
0: Вот.
1: Вот видели, что дают лучшему игроку матча на чемпионате мира? Ага, вот такой вот комплектик. Коробочка лежит, часы тесот и вот шайба.
0: Причем шайба такая уникальная, да? Собственно говоря, специальный экземпляр.
1: Ну да, к чемпионату мира. И вот всего-то ничего. Продумать, как по-вашему, кто занимает первое, второе, третье место, кто занимает последнее место на этом чемпионате и какое место занимает сборная команда Латвии. И вот периодически мы так раз по ходу эфира будем говорить: а ну-ка, вот время очередного счастливчика, вы дозваниваетесь нам, мы объявляем номер телефона. В прямом эфире здоровайтесь, знакомитесь со всеми, присутствующими здесь, хотя бы двумя субъектами, и озвучивайте свой вариант. Первое, второе, третье, последнее, и где находится команда Латвии. Обозначил уже. Давай еще.
0: Да, и потом, смотрите, потом из тех, кто нам дозвонится в течение этих двух недель.
1: Мы
0: да?
1: соберем, мы уже в течение дня будем собирать определенное количество людей. И вот весь этот пул жаждущих получить этот заветный приз, тот самый, который главный игрок получает.
0: Мы выберем того, кто
1: не
0: угадает.
1: Мы, не мы выберем, просто-напросто ведем итоги.
0: Мы не выберем, конечно. Приз получает тот, кто будет самым точным.
1: Или, если точного, абсолютного результата нет, кто максимально приблизился к полной формуле. Понятно, первое, второе, третье место, где находится Латвия и кто аутсайдер турнира.
0: И самое главное, слушай внимательно.
1: Слушай, давай расскажем еще о лунном календаре, поскольку многие зависят от того, качнет, не качнет.
0: Значит, третий день сегодня, он называется «Не сеять, не садить». Заниматься повседневными делами, начатыми, неоконченными, менее важными, чем что-то там глобальное, несущественными. Это день астрального воина. Все пассивные люди, между прочим, в третий день Луны уязвимы, так как на них производятся различные астральные нападения. Это вам хорошее оправдание. Значит, что-то не осилите, скажете, что похоже на меня было осуществлено астральное нападение. Поэтому проспал или там что-то не сделал. Что еще? Желательно работать с металлом. Это тот самый день, когда можно работать с металлом. Можно точить ножи, а можно без всякого металла заниматься боевыми искусствами. По крайней мере, раздумывать, а не заняться ли мне чем-нибудь.
1: Или вот, допустим, до этого вы какой-то романтический рок играли, вот до этого момента. Я теперь чисто по металлу. И пошел. Слушайте, давайте поговорим о чистых конкретных позициях сегодняшнего дня. Ведь нас поддерживает магазин «Салон Артек», что на Дарцима 58. А мы же все понимаем, что подобрать душевую кабинку, которая точно подходит по геометрии вашего санузла, это еще и удача большая. Дверь в нишу хотите? Шторку на ванную, которая идеально подойдет для вашего пространства? Вот по этим позициям вам нужно отправляться именно туда, на Дарцима 58.
0: И еще там есть возможности нестандартных решений, и огромный опыт экспертов позволяет проектировать такие душевые кабины, о которых вы даже мечтать не могли. Кроме того, здесь же есть плитка, причем плитка к тому же и для террасы и ступени с учетом безопасности для внешних работ, виниловое покрытие.
1: Поэтому, смотрите, душевые кабины от Радовой с одной стороны, с другой стороны плитка и напольная, которая внешне подойдет в вашей террасе, а с другой стороны весь половой вопрос вашего жилища решается в магазине салона «Артек», что на Дарцима 58.
2: Партнер шоу «Шизгара» «Артек».

0: А вот и наш традиционный недельный камбэк. В понедельник взяли и вернулись в эфир. Частота 88.6. Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня зовут Алексей Ринов. Надо еще чем-то добавить. Значит, а ты уже сказал частоту. А есть ли у нас еще какой-нибудь параметр? А вроде бы и нет. Разве что сайт, на который вы можете нас слушать, если уехали куда-нибудь подальше от зоны уверенного приема нашей частоты.
0: А слушай, кстати, насчет уверенной частоты. Несколько людей, которые воспринимают слово FM как название радиостанции. Ну, то есть, как бы это... Ну, так получилось, что... Говорит, а вы как, на FM по-прежнему работаем? Я говорю, ну, как бы это... Пока да, на длинные волны и перелии шутка не проходит. Вот просто-напросто FM-диапазон это у всех FM. Вот у нас 88.6. И если вы уехали или куда-то, где этот 88.6 далековато получается.
1: FM не работает.
0: Не, у них свой там где-то FM работает. Но вам-то зачем? Вы же привыкли к Радио Рокс, поэтому наливаем radiorocks.lv и все, подключайтесь к сети, и мы с вами. Так, давайте посмотрим, какие поводы сегодняшнего дня присутствуют по миру. Итак, 18 число, май месяц.
1: Есть один очень хороший, причем такой объединяющий, Международный день музеев. Ты когда был в музее последний раз?
0: Последний раз месяца три назад, наверное, это было.
1: Вот, ну, я думаю, что как бы все сейчас, задав себе этот же вопрос...
0: Что я делаю, да?
1: Примерно так же и обнаружили себя. Значит, по музеям мы ходим нечасто, но несколько раз в год точно, и вот 18 мая надо обязательно, тем более многие из них должны устроить сегодня какие-нибудь бесплатные мероприятия для своих... как бы лояльных посетителей.
0: Причем это касательно не только больших статусных музеев, так, двух, трех, четырехэтажных, но даже маленький музей имени кого-то, и вы все время проходили там и говорите, слушай, ты художник жил, давай посмотрим, тем более повод есть такой хороший. Вот приобщайтесь к прекрасному, как говорится.
1: Да, и помните, что музеи бывают совершенно разные, и чем музей экзотичнее, тем важнее вот то, что вы там почерпнете, потому что понятное дело, что в Врубеле-Скандинске можно, ну, как бы не везде посмотреть, но там будут, если не в Врубеле-Скандинске, то Ротко и там, я не знаю, кто-нибудь еще Рафаэль, например.
0: Ротко вот музей... с Рафаэль. Да. Потому что Найер взяли и смешали всех вместе.
1: А вот музей каких-нибудь там пишущих машин или стартеров для двигателей внутреннего сгорания.
0: Или чтобы не унижать, чтобы опять-таки пишущую машинку обделили вниманием, там просто мотор музей тоже сказали, а какой, ну, смотрите. А вот, допустим, машинки швейные, в конце концов, вот, ну да, не большой вы знаток текстильной промышленности или швейного производства, в конце концов, а не было бы этого, без штанов бы ходили.
1: В общем, с днем музея вас и собирайте уникальные знания, уникальные экземпляры.
0: Слушайте, ну и еще сегодня по миру несколько странноватых праздников есть. С одной стороны, это вроде как день майского жука в некоторых странах отмечается. А вот как ты считаешь, ведь жук, когда вот майский, он вредитель или не вредитель? Ну, жрет-то он, как и все другие жуки, по сути дела. Почему к нему там такое снисхождение там? Ну, летает и летает, жужжит и жужжит.
1: Я не знаю, потому что, наверное, он симпатичнее, чем колорадский жук, поэтому там сразу все отрицательно, а здесь более-менее нормально. А я, насколько понимаю, по поголовью, если можно о них так сказать, этих майских жуков изрядно поредело, когда начали использовать пестициды, а теперь оно восстановилось, и мы, как и там наши предки в 18-м и ранее веках, можем видеть, как они массово вылетают. Случается это где-то в мае, может быть, именно вот в эти числа.
0: И в этот момент птицы, которые как раз питаются подобными существами, думают, слава богу, слава яйцам
1: вот,
0: нашим. Да.
1: Значит, здесь мы можем сделать вывод, что, скорее всего, он полезный. Ну, если хоть кто-то там.
0: Что птички
1: радуется.
0: В рот полезло, значит, и для нас потом полезло. Слушайте, ну и давайте какой-нибудь вот еще повод. Вроде как в природе такого живого персонажа нету, но все его знают, тем не менее. Потому что он еще и цвета необычного.
1: Это день розовой пантеры, он тоже 18 мая, то есть сегодня. Известный персонаж мультипликационных фильмов. И художественных, да. Но самое главное, что самая известная мелодия. Вот все, что большинство знает о розовой пантере, даже если не помнить ни сюжета, ни одной серии, и кто он там на самом деле, что он делал, то вот это ту-дум, ту-дум, ту-дум, ту-дум, ту-дум, ту-дум, ту-дум, знают абсолютно все. Ну а идея на самом деле такая, знаете, инициативная группа любителей розовой пантеры учредили праздник и отмечают, что именно способность вот этого персонажа к нестандартному мышению и мышению и практической реализации своих идей и его юмор вот как бы стали основой этого праздника. То есть это день такого креативного мышления и нестандартного подхода.
0: Поэтому черт с ним, с розовым цветом, даже если сюжетной составляющей розовой пантеры, что мультипликашной, что обычной такой игровой, вы и не помните, но время для проявления каких-то креативных решений нестандартных сегодня приходит. Так что вперед по жизни. Тудун, тудун, тудун, тудун, тудун, тудун, тудун. 7 часов и 20 минут.
2: Жизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Слушайте новости спорта в утреннем шоу Шизгара при поддержке магазинов швейцарских часов Женева, Лонжин Тисот Цертина, хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на Тербатас 9, в торговом центре Акрополе Альфа, в интернет-магазине Женева ЛВ и в самом новом магазине в торговом центре Рига Плаза, который откроется в конце мая.
2: Места нет. А если найдем? Приходите в «Артек». Душевые кабины «Радовой» создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В «Артек» более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. «Артек». Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
0: Радио «Рокс». 88,6.

0: Брянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – «Артек».
1: Так, кто-то сегодня что-то полезное будет явно созидать, учитывая то, что предложили вам заняться ремонтом своей ванной комнаты или половой вопрос решить наши партнеры. Ну, а мы поговорим о тех, кто за много лет и веков до сегодняшнего дня решил не просто какие-то свои вопросы и задачи поставленные, он попал в историю, потому что нечто важное сделал для всего человечества именно 18 мая.
2: И мы до сих пор помним о том, что 18 мая, например, основан город Монреаль. Вот так вот.
1: Французское название. Кстати, мастера из французского города Тулузы именно в этот день, но чуть позже, чем основали Монреаль, впервые провели гравировку по стеклу. Пытались, то стекло лопало в какой-то момент.
2: То писали непонятно что. Не принимала приемная комиссия.
1: Опять вы это делали? Ну что же вы все время одно и то же у вас?
2: Более того, часть из этих мастеров из Тулузы участвовали в провозглашении Наполеона императором Франции. Это тоже случилось 18 мая, только в 1804 году. А вот в США в это время, чуть-чуть позже, 18 мая в 1830 году, начато промышленное производство первых газонокосилок. То есть вот эти вот их последователи, которые иногда...
1: Которые там, до сих пор жу-жу-жу-жу.
2: Не дают вам спокойно там, не знаю, спать, отдыхать или вообще просто ходиться в тишине, как чуть что готовы жужжать.
1: Это не только вам, я про птиц имею в виду, тех, которые по майским жукам соскучились, их
2: слопали. Ты же должен быть сторонником этих газонокосилок, учитывая, что ты сторонник постригания газона.
1: Что странно, я сторонник газонокосилок, все что-то.
2: А, ну да. Это я должен говорить с иронией и сарказмом, потому что, вы знаете, мне кажется, что штука эта достаточно вредная. Если бы газонокосилок не было, вы бы видели, как он на меня смотрит. Я понимаю, что речь идет не только о клещах, без которых нам было бы хорошо жить. Но если бы не было этих газонокосилок, никто бы не жужжал. И более того, пока их не придумали электрические...
1: Знаешь, жужжали бы те, кто жил бы в этих дебрях, и насколько страшная тварь бы там поселилась, никому бы не было известно.
2: Как? Да нет, все бы было там известно. Там были бы нормальные насекомые, которые кормили бы наших птиц, птицы бы летали в большом
1: количестве. А зачем тебе дороги тогда? Зачем тебе асфальт? Живи в лесу, елы-палы. И хвали природу.
2: Хороший вопрос. Но подожди, не надо смешивать дороги с газонами, смешивать не надо.
1: Это все одно и то же. Там, потому что я считаю, что или ты за...
2: Так подожди, а зачем тебе трава? Давай дальше пойдем. Зачем тебе трава? Давай все это заасфальтируем.
1: А где ты столько асфальта возьмешь? Нет, это кажется.
2: Постепенно,
1: хорошо, давай.
2: Год за годом, Так многие уже освоили это. Есть районы такие, в которых этих газончиков почти нет.
1: Есть, ну давай тогда дальше пойдем. Зачем тебе красивые цветы? Дарила пухи всем.
2: Вообще цветы не нужны.
1: Вот цветы не нужны, правильно? Я считаю,
2: газонокосилка.
1: Трусы стирать не нужно.
2: Газонокосилка заставляет нас отказаться от цветов вообще.
1: Зачем вообще трусы нужны тогда? Ходи, как этот неандерталец. Клево. Отлично.
2: Кстати, об этом надо подумать.
1: Слушайте, в Риге когда-то цивилизованные люди открыли воздушный мост. Это произошло в 1906 году.
2: Обратите внимание, без всяких газонокосилок.
1: Абсолютно. Тогда парад газонокосилок решили не проводить, потому что не достать было хорошую газонокосилку. А прошло буквально 4 года, и без всякого жужжания люди посмотрели просто вверх и смотрели несколько дней подряд, потому что комета Галлея прошла через хвост Земли, вызвав огромный общественный интерес и страхи конца света. А как комета прошла через хвост, а не Земля прошла через хвост кометы, история умалчивает уже.
2: Да, но, разумеется, Земля прошла через хвост кометы. В 1927 году американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте.
1: Ох, твое слово любимое, асфальт.
2: Асфальт, да, да-да. Асфальт-бетон. Значит, что это твое? Ты же у нас...
1: Подожди.
2: Я за грубые газоны и заросли лопухов.
1: Девчонки, смотрите, какой чувак.
2: Значит, и цветы, которые вот полевые там растут, ага. И никто их газонокосилкой не стригал. Ну, одуванчики не будем упоминать, чтобы тебя не злить.
1: А палатку-то хоть можно оставить?
2: Нет.
1: Нет. Просто... В шалаше, так, я понял.
2: Вернемся к Норме Толмадж. Она оставила, значит, отпечаток ноги на асфальте, и тем самым появилась идея аллеи отпечатков, аллеи славы в Голливуде.
1: Понимаете, Норма Толмадж идет такая, 49-й размер ноги. Все, блин, да кто это прошел? Что у Нормы такой? Да, прикольно.
2: Они же там ладошки оставляют, да, руками, не ногами. Вот на аллее славы.
1: Слушай, она оставила случайно, ногой прошла.
2: Да.
1: И тут народ подумал, блин, а если пятерней? то это можно вообще, как бы там, и все. И тогда, но началось с того, что она случайно наступила. И тут прораб там рот открывает. Куда? По свежеположим. Говорит, тихо, что ты делаешь? Это норматолог. Кто это? Ну, кивай, как типа знаешь. Ну, да. Звезда Голливуда.
2: А в 1969 году, 18 мая, в такой же день, вот как сегодня, стартовала американская космическая миссия «Аполлон-10». По сути, это была генеральная репетиция высадки на Луну, и миссия у них была намного сложнее, чем «Артемида-2», за которой мы тут недавно следили, потому что они должны были стартовать с Земли, вылететь на орбиту Луны, там расстыковаться с лунным модулем, там три человека, да, один оставался. То есть это была действительно репетиция. Этот лунный модуль должен был опуститься к Луне, сделать там сальто, хотел сказать, оборот, потом пристыковаться к командному модулю, и все они вместе должны улететь на Землю, и там у них все шло не так. То стекловата какая-то выспалась, то еще что-то, то... в общем, как бы была штука сложная, задачи да, они там, справились, там, посидев.
1: Там было много штук, и все они были сложные.
2: Да, наверное, так правильнее.
1: Слушайте, когда говоришь про седых футболистов, почему-то вот ассоциация идет с футбольным клубом «Милан». У меня так получается. Так вот, в 1980 году, в этот день, футбольный клуб «Милан», один из ведущих в Италии, отправляется во вторую лигу по распоряжению дисциплинарной комиссии итальянской футбольной лиги. Комиссия пришла к заключению. Кто бы так мог подумать, что президент Милана в тот момент, несколько ведущих игроков Милана в тот момент, виновны в мошенничестве, получении взяток, фу, и организации договорников. Такого вот так. Никогда такого не слышал.
2: А новости спорта у нас, между прочим, 9 часов 25 минут. Ну и закончим мы на положительные ноты с точки зрения политики и всего остального и экономики. Между ФРГ и ГДР в 90-м году, 18 мая, подписан договор о валютном, экономическом и социальном союзе. Значит, открыли границу. Немцы из ФРГ и Западного Берлина пошли в ГДР.
1: Вот это сомневающиеся. Я думаю, эти и остались там, где сидели.
2: Нет, ты знаешь...
1: Те из ГДР...
2: Нет, там дело в том, что в Берлине-то сложно, у них не было тех природных, как это сказать, природных зон, которые были в ГДР. То есть они все поехали сразу купаться на озера, которые были за границей Западного Берлина и были до этого им недоступны.
1: То есть твоя мечта — трава, это самое, это не кошеная.
2: Да, по магазинам они не пошли. А вот с восточной стороны, разумеется, ломанули сразу в магазин. Но и в общем это положило объединению, начало объединению Германии.
1: Все те, кто собирается на этой неделе посетить Федеративную Республику Германии, помните, что до 90-го года там была некая разница, которую можно было почувствовать. Почувствуйте, что в Риге уже 7 часов и 36 минут.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Ангара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: Renault.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
5: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
6: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
7: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
1: Radio Rocks. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни.

0: вне грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: 7 часов.
1: Как это попали?
0: Давай еще смотрим, за что
1: я. Не знаю, давай за
0: гору. А вы сказали 7 часов, а минут не сказали.
1: Да нормально, 7 часов есть, друзья, время двигаться. А если
0: 46 с половиной.
1: Самая пора представить себя, я Стас Флоренцев.
0: А я Алексей Титов.
1: В общем, не можете нас не представлять. Главное, познакомьтесь с тем, что произошло очень важного для человечества в этот день, много лет назад, в 1888 году, ну а аккурат 18 мая.
0: В Америке была представлена первая граммофонная пластинка.
1: Круглая, как солнце, кстати.
0: Знаете, удивительная история. На самом деле это все перевернуло. Началась новая эра, потому что Эмиль Берлинер придумал не только граммофон. На самом деле он придумал, каким образом сделать так, что эти носители доступны всем. Потому что вот те вот валики, которые существовали до него, и на которых был записан какой-то звук, это было что-то похожее на, знаете, вот этот, как называется это, музыкальная шкатулка, да, вот там, где валики, там прям цепляются какие-то струны. То есть это совершенно нечто архаичное.
1: Этот редуктор нам не нужен.
0: Можешь эти валики носить, там обмениваться ими, слушать, приносить в гости, невозможно. И Берлинер сделал очень важное дело. Он взял и превратил это все в плоский блин, который мало того, что можно принести с собой в гости поставить, можно еще кучу их взять, можно продавать и самое главное тиражировать.
1: Представляешь, диджей того времени до берлинерского, там приезжает чувак такой, а с ним там, ну, вагона нет, такой огромная повозка, как беременские музыканты. Тан-тар-дан-тар-дан-тар, мы к вам заехали. Значит, это такой, это диджей приехал, и у него такие валики. И люди такие, блин, как я устал ему эти валики таскать.
0: Два граммофона.
1: Смотри, у меня банки какие у меня уже накачанные такие. Слушай, тебе в культуристы пойти пора, да? И тут приходит берлинер, и сразу все кошерно становится. Ну, слово кошерно с точки зрения берлинера не проходит. Прекрасно становится.
0: Так, ну и значит, что он сделал? Он еще придумал способ тиражирование матрицы, да, там гальваническое нанесение, он изменил, между прочим, он использовал цинк вместо хрома, что улучшало. Ну и потом он придумал, что можно прессовать, то есть не железяки прокручивать, да, а прессовать эбонит и из эбонита делать те самые пластинки, потом пришел там шеллак на смену эбониту. Все это было, ну, как бы уже почти похоже на наши пластинки, но было, во-первых, износа нестойкое, а потом билось.
1: Я представляю себе процентов 90 людей, которых шеллак и эбонит — это фамилии чьи-то знакомые. Это, короче, встречается шеллак с эбонитом, а они говорят, слушай, берлинер меня парит последний. Я согласен с тобой. Такой, третьим будешь, да? И кто лучшие друзья берлинера? Шеллак и эбонит.
0: Шеллак, эбонит и винил. Потому что когда додумались до винила, пластинки перестали сбиться. И наступила новая эра, которая, в общем, длится до сих пор.
1: Слушай, как клево. В один день, ну, не в один день, имеется в виду 18 числа мая месяца, какого сейчас скажу, года,
0: 88-го?
1: Нет, мы в 90-м году между ФРГ и ГДР подписали договор о валютном, экономическом, социальном этом союзе. Я еще говорю, ну, наверное, все из Восточной Германии полегли. Нет, многие как раз в Восточный Берлин хотели попасть. И мы тут, блин, конечно, в Берлин. Кто не хотел попасть в Берлин, где когда-то работал инженер по фамилии Берлинер? Ну, и, может быть, не там, то работал. Слушайте.
0: По крайней мере, знал, где он, этот Берлин.
1: Нас поддерживают люди, которые знают, что такое чудесная инженерная мысль. На Дарсема 58 в Риге, магазин-салон Артек находится. Вот у кого-то сейчас стоит задача не полностью там ремонт в доме сделать, а вот решить вопрос своей душевой кабины. Вот не тратьте время. Вот поверьте, вот там действительно что-то нестандартное, необычное и очень доступное по цене. Подберут душевую кабину, дверь в нишу или шторку в ванную, которая идеально подходит конкретно для вашего пространства.
0: Ну, а чтобы не искать по разным магазинам, в Артек помимо душевых кабин есть еще и плитка, собственно говоря, да, причем на складе в Риге, и виниловое покрытие. Это значит, что не надо заказывать, месяцами ждать. Все здесь, и специалисты помогут правильно подобрать.
1: Поэтому решение полового вопроса и решение душевого вопроса исключительно Дарсема 58 Артек.
2: Партнер шоу «Шизгара» Артек.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Женева! Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Места нет. А если найдем? Приходите в «Артек». Душевые кабины «Радовой» создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В «Артек» более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. «Артек». Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
8: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: Ну, у нас уже совсем мало времени до новостей. Значит, осталось вам рассказать, что вы можете сегодня с кофе, чтобы так это совпадало с датой.
1: То есть, вроде как и повод есть, это или то, или иное блюдо родилось именно 18 мая, а у вас ничего такого глобального оно себе не представляет, поэтому вот вам. Или под кофеек, или под чаек. День сырного суфле, с одной стороны.
0: Ну, и день выпечки домашних пирогов, что является такой, как бы, открытой темой. Сюда подойдет все, что угодно. А главное, чтобы это было сделано вашими руками. Ну, или руками вашей, например, супруги.
1: И в этот момент человек, который ожидал чего-то более глобального, а когда глобального? А глобального у нас в музыкальном плане будет дофига и больше. 7.58.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про происшествие.
1: В воскресенье около 6 часов утра возможная угроза воздушному пространству Латвии была объявлена в 5 краях. Сначала в Красловском, Лудзинском и Рызыкненском краях, а позже также в Алухнинском и Балвском краях, сообщили в Национальных вооруженных силах. После 7 часов утра НВС сообщили, что возможная угроза латвийскому воздушному пространству в Красловском, Лудзинском и Рызыкненском краях завершена. Около 8 часов утра угроза также была снята в Алухнинском и Балвском краях. Национальные вооруженные силы подтвердили, что один беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Латвии и позже покинул его. Были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.
2: Про детей.
1: Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апринис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис.
2: Про конкурсы.
1: В ночь с 16 на 17 мая в Вене прошел финал конкурса Евровидения. В этом году главный приз «Хрустальный микрофон» уезжает в Болгарию. Музыкальный коллектив из Болгарии получил наивысшие оценки как от национальных жюри, так и от зрителей. Финляндия, которой букмекеры пророчили победу, в итоге заняла лишь 6-е место. Напомним, что в этом году Латвия во втором полуфинале Евровидения заняла 13-е место и в финал не попала.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
3: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин.
4: Все хорошо в этой шизгаре, и бодрость, и настрой, и, конечно же, партнеры, и, главное, наша радиоаудитория.
5: Поэтому продолжаем движение, начали мы уже его давно, и держим себя в хорошем тонусе. Доброе утро!

0: Опа! Кто-то крылья расправил, кто-то машину вспомнил, что не заправил. Ну, в общем, все сходится. Начало понедельника пришло. Привет, человечество! Это Шизгара из Риги, Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Будем надеяться, что день сегодня будет лучше, чем другие. Почему? Ну, потому что, по крайней мере, потому что это 18 мая. И знаете, сегодня солнце взошло ровно в 5 утра. Такая удивительная точность.
0: Ему было позволено, допущено. Долго подбирали тот день, которому выпала такая большая честь. Представляешь, не знаем даже, кому вот в 5 утра, вот так, первое января, хорошая фишка, да. Не, нельзя, там Новый год, все такое прочее. Тут 18-е я оправдаю.
1: Понедельник, точно.
0: Смотрите, у нас ориентиры какие остаются. У нас до лета всего 2 недели. Лето приходит не просто с днем защиты детей 1 июня. У нас потом впереди чемпионат мира по футболу, до него 24 дня. Лига 37 дней. Ну и Новый год уже, извините, 227 дней.
1: Давно уже не было отрицательной температуры в эти дни. Понятное дело, 18 мая самая низкая температура была плюс 2,2 в 952 году. А вот самая высокая заставляет задуматься, не отстаем ли мы сейчас от цивилизации. Плюс 26,7 было в 1971.
0: Люди привыкли не только думать, не только ориентироваться на какие-то научные фолианты, но и следить за тем, что астрологи напророчили на тот или иной день недели.
1: Астрологи говорят, что сегодня третий лунный день. Он заключается в том, что не надо ни сеять, ни садить. Значит, лучше заниматься повседневными делами, которые были начаты, но почему-то не окончены, но и, в принципе, менее важные. Сегодня день астрального воина. Все пассивные люди в третий день уязвимы, поэтому надо сегодня проявлять. Вот. И еще это отличный день для занятия воинскими искусствами. То есть тоже можно себя проявлять. Тайчи, карате и все остальное. Многие работают с металлами, если есть возможность. Там хотя бы ножи или ножницы поточить.
0: Смотрите, кто-то вооружился всем металлическим, а кто-то там, не знаю, тайчи, танцзюань и прочие дела. А кто-то говорит, нет, я и так нормальный воин. В смысле? Ну, я астральный. Окей. С нами наша поддержка тоже на букву А, но никакой не астральный воин, а магазин-салон «Артек». Если вы делаете ремонт своей ванной комнаты или решаете половой вопрос, а все остальное как бы у вас уже решено, вам исключительно туда. Потому что люди проверили, такого выбора душевых кабин, как на Дарсема 58 в Риге, причем нестандартных, которые подойдут к любому, может быть, не самому такому привычному для человеческого взора этому пространству, это именно душевые кабины от Radaway.
1: Да, душевая кабина от Radaway точно встанет в ваш санузел, каким бы он ни был. Но здесь еще могут сделать конструкцию, которой в каталоге нет. Потому что потребности бывают разные, иногда очень даже необычные. Можно сделать, например, душевую для людей с ограниченными возможностями. Ну, или для питомцев, например. Такое тоже бывает.
0: Смотрите, еще у нас весна заканчивается, и начало лета — это время уличных работ. Поэтому в Артек подберут и плитку для террасы, которая не поскользнешься на никогда. Ступени, которые нигде нет никогда. Ну, и мы уже говорили, по большой выбор и виниловых покрытий, которые очень практично и как бы хит сезона является. Магазин-салон «Артек» на Дарсема 58.
2: Партнер шоу «Шизгара» «Артек».

0: Хотели уйти, свалить со своего дня рождения. Знаешь, есть такие скромные люди, у которых вот в день своего праздника он хочет, знаешь, как страус зарыться и говорит, не нужен, не люблю этот свой день рождения. Почему? Кричат коллеги, а ну-ка, не дай ему уйти, и поздравляют его с свершившимся уже фактом появления. У нас есть поводы сегодняшнего дня. Давай, во-первых, скажем, что повод это начать трудовую неделю. Это всегда здорово с Шизгарой. Шизгара это Радио Рокс Рига. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. И Шизгара это действительно хорошая примета. Если начал с Шизгарой, значит все будет хорошо.
0: Проверено и нашими партнерами, и нашими слушателями. Сегодня, 18 числа мая месяца, в многих странах мира отмечают День розовой пантеры. Розовая пантера это персонажик с одной стороны. Он сначала мультяшный был, потом и в фильме таком вполне себе игровом проявил себя, причем в неоднократной экранизации. Ну и люди, которые когда-то читали, когда-то смотрели, они сказали, слушай, хороший праздник, пока народ не забыл окончательно, пока другие герои не вытеснили нашу тадан-тадан-таран-таран-таран. Ну вот, давайте-ка отметим.
1: Пантера розовая, сами понимаете, это штука креативная. Персонаж креативный, я бы так сказал. Поэтому и празднуют этот день все, кто считает себя креативным.
0: Ну, а еще люди, которые сегодня не чужды искусству, как таковому, не обязательно что-то про пантеру, не обязательно что-то про розовое. Это она просто-напросто люди, которые в музее давно не были, хлопнули себя по лбу и сказали, ёлы-палы, сегодня же 18 мая. Да, и что? Так это же и есть Международный день музеев.
1: С 1978 года он проводится, стал отмечаться по всему миру по инициативе Международного совета музеев. Кстати, 45 тысяч членов сейчас входят в этот совет, и 45 тысяч членов имеется в виду, это 45 тысяч музеев, музеищ и музейчиков, которые принимают участие. Но я думаю, это только маленькая толика, потому что еще есть музеи, в которых никто не бывал, можно так сказать, ну или почти никто, то есть совсем маленькие, совсем такие экстравагантные, и у них сегодня тоже праздник.
0: И туда человек все равно ходит на работу. Как-то в Австрии так получилось, что у нас было одно мероприятие, под которое мы заточили поход на выставку Брейгеля. Так. И вот одно из самых таких необычных, наверное, таких событий музейного характера, которые вот за последние там, лет 10 я, наверное, вот посещение выставки Брейгеля. Я почему про него вспомнил? Потому что у него сегодня день рождения.
1: Да, а я-то, знаешь, на самом деле вспомнил фразу «Теперь, значит, все, никакого рок-н-ролла, только балет и керамика». И помню, как, отправившись в музей Ротко в Даугавпилсе, я обнаружил, что в соседнем крыле идет выставка керамики, вспомнил эту фразу и был потрясен тем, какая керамика была там выставлена. С тех пор я не воспринимаю балет и керамика как что-то такое для пенсионеров, потому что керамика — это действительно вещь максимально достойного внимания.
0: Ну и тогда вообще кощунственную вещь скажу. Я несколько раз был в городе Флоренция, фамилия оправдывала то, что приходит. Ну, очень хотелось туда. Люблю, действительно, не без выпендрежа. И всего лишь нам, не знаю, на пятый или шестой раз приезда туда удосужились все-таки пойти в сопровождении профессионального гида. Фантастическая женщина, которая русский язык стажировала в Эрмитаже 1,5 года, она там работала, такая флорентийка. И так получилось, что мы пошли туда полными семьями, то есть дамам сначала было очень интересно, а мужчины сомневались, может быть, сначала сходить потрапезничать куда-то. И был выбран компромиссный вариант, то есть мы с собой засадили некого национального напитка итальянского, не подумайте, что вина, а значительно крепкого более, и он находился аккурат в двух рюкзаках у наших приятелей. Так вот, когда дамам на второй час пребывания в этой галерее стало неинтересно, когда мы куда-нибудь пойдем, мужики, не-не-не, почему же, давайте останемся. И вот, знаешь, так интересно, огромный зал, и вот эта вот великолепная гидесса, которая говорит, обратите внимание, в правый угол этого полотна Караваджо. И все, значит, туда смотрят, а в это время человек так чуть-чуть вот отклоняется, и мужчины потом воспринимали совершенно по-другому, не только Караваджо. Ты вообще, вот любой музей, главное настроение хорошей компании.
1: Значит, сегодня это все можно попытаться попробовать на своей собственной шкуре. Совет, вот который сейчас товарищ Флоренцев, значит, вам озвучил, этот метод можно везде использовать.
0: Главное не чистить, я так скажу. А давайте поговорим еще и о спорте. Вспомним, что у нас, во-первых, с нами чемпионат мира по хоккею, а во-вторых, с нами магазины Женева, те самые Тесот, которые дают лучшему игроку каждого матча. И вот совершенно аттракцион невиданной щедрости. Представляете, те самые Tissot PR сотка, которая получает лучший игрок матча в комбинации с вот этой волшебной шайбой, может получить кто-то из вас. Все, что для этого нужно, слушать Радио Рокс. В определенный момент мы скажем: а, пора дозваниваться по номеру 6317107. Запомнили? 6317107, забейте себе этот номер. И в тот момент, когда мы вам скажем, вы прорываетесь к нам в эфир, и мы задаем вам всего лишь 5 вопросов.
1: Значит, у нас задача следующая: узнать от вас, кто будет на первом, втором, третьем месте, на каком месте будет Латвия и кто будет на последнем месте.
0: И вот и комбинация всех правильных ответов и по самому, так сказать, продвинутому нашему с точки зрения хоккея радиослушателю и поможет стать обладателем того же самого приза, который человек, рискуя своим здоровьем, там, за честь страны, там, 5 клюшек поломал, зубы выбили, может быть, даже кому-то. А вы так вот нарядненько на 5 вопросов ответили и получили.
1: 63-107-107, слушаем внимательно, соберем все прогнозы и 1 июня подведем итог и узнаем, кто же получит этот приз от магазинов «Женева».
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В пятницу завершилась акция пилоты Микс Медиа Группы. На сей раз победитель был не один, а сразу три самых активных участника шестого сезона. Ими стали водитель такси Александр Рязанов, инструктор по вождению Алексей Счастливчик и водитель-экспедитор Алексей Николаев. Они получили за победу набор омывателей и канну высококлассного масла «Гудьер». Кроме того, поощрительные призы вручены сотруднице ГПСС Вере Соловьевой, водителю грузовика Геннадию Левченко и водителю фуры Евгению Голованову. Они получают набор омывателей и фирменную майку от «Микс Медиа Группы». Шестой сезон завершен, но мы по-прежнему ждем инфо с дорог, причем не только от всех 29 участников, что приняли участие в нашей акции, а также и от других неравнодушных водителей. Сообщайте обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949. Через WhatsApp. Обратимся к текущему трафику. 6 баллов в среднем в данный момент. При этом внушительные пробки на основных и популярных направлениях. 20 минут и более можно оставить на Лелербе-Скалнцема, на Карле-Ульмане-Гатве, на въезде в город со стороны Баусского шоссе. На этих участках скорость движения в потоке от 6 до 8 километров в час. Всего же в городе на данный момент насчитывается 38 заторов, однако в ближайшие полчаса их прибавится как количественно, так и качественно. Оставайтесь внимательными, следите за знаками. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Слушайте новости спорта в утреннем шоу Шизгара при поддержке магазинов швейцарских часов Женева, Longines Tissot Certina, хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на Тербатас 9. В торговом центре Акрополе Альфа, в интернет-магазине Женева ЛВ и в самом новом магазине в торговом центре Рига Плаза, который откроется в конце мая.
3: Места нет. А если найдем? Приходите в Артек. Душевые кабины Радовой создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В Артек более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. Артек. Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls Veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
0: Radio Rocks.

0: немного самонадеянно, конечно, так говорить, так спрашивать, если здесь кто-то кроме меня. Конечно, здесь полно людей, здесь все мы. Меня зовут Алексей Титов.
1: Меня зовут Стас Флоренцев. У нас тот самый эфир, в котором можно найти всегда единомышленников. А есть еще те, кто всегда ответит на вопрос по поводу точного времени. Это наши партнеры из магазинов «Женева». Ну а впереди у нас и выпуск из спортивного характера, а мы уже анонсировали, что аттракцион невиданной щедрости. Вот люди, которые становятся лучшими игроками матча на чемпионате мира по хоккею в швейцарском 2026 года, кстати, и на многих других чемпионатах, получают, заслуженно получают те самые часы Tissot, а именно модель Tissot Персоточку, да еще и с надежным партнером, со своим шайбочку такую же круглую, которая специально к чемпионату сделана. И вот решил магазин «Женева» вместе с «Радио Рокс» выдавать приз.
0: Значит, приз получает тот, кто точнее всех угадает, кто будет на первом, втором, третьем месте.
1: На каком месте будет сборная команда Латвии. Ну, конечно, грустная для кого-то, может быть, это позиция, это последнее место чемпионата. Но оно тоже позволит, может быть, как раз вот именно этим отличиться от всех остальных. Вы предскажете еще и аутсайдера этого турнира.
0: Значит, два раза сегодня и три раза в Шизгаре в течение этой недели мы принимаем ваши прогнозы по сигналу, когда мы скажем, что можно звонить, и потом среди тех, кто этот прогноз дал, мы
1: выберем победителя. Выждем целую недельку, а потом 1 июня в День защиты детей, вот в спортивных новостях при поддержке «Женева» и выдадим этот приз. Итак, пришло время, наверное.
0: Давайте.
1: Прямо сейчас по номеру 63-107-107 первый счастливчик со своим прогнозом.
0: Ну, а мы пока расскажем, что у нас тут в плане дней рождения.
1: Я же заикнулся на том, что в день рождения, в день, когда по музеям все ходят, пожалуйста, Питер Брейгель, старший фламандский живописец, график. Потом, в конце концов, Николай II, последний российский император. Потом Фрэнк Капра, итало-американский кинорежиссер, продюсер. Три Оскара у человека. Ну и для меня очень такое важное событие. Иоанн Павел II, король Йозеф Войтыла, 264-й папа Рим. У нас есть тот, кто уже готов после Папы Римского говорить про хоккей?
0: Пока работаем.
1: Да ладно, 63-107-107 в прямом эфире. Пытаемся сейчас, давно не работали вот с такими прямыми звонками. Переключили сейчас пульт именно с WhatsApp-линии на эту. Очень верим, что и вы нас услышите, и мы вас услышим. Так, по-моему, первый уже пошел. Еще раз, знаете, кого озвучил? Владимира Качана, или Качана, как кто как называет, актер театра и кино, певец. Знаете, помимо всего прочего, он учился в Риге в 10-й школе, на год раньше Михаила Задорнова ее закончил, а еще потом он, перед тем, как в «Щуку» первый раз не попал, он начал учиться, Лех, как раз в твоем вузе, в Латвийском государственном университете. Ну, а потом, извините, опять-таки, все-таки восстановили его на его настоящем месте учебы, то есть стал он актером. Так, мы сейчас пытаемся связаться. Или да, или нет. Мы продолжим. Рик Уэйкман родился в этот день. Человек, ну, нужно ли говорить о том, насколько важно это имя и фамилия для каждого поклонника современного музыки? Что там технически получилось, да, это?
0: Да, получилось, все нормально. Есть у нас, ну, слушатель, сказать, который что... готов.
1: Здрасте.

0: давайте знакомиться будем с вами. Что-то мне кажется, что слушатель готов, а не готова, по-моему, техническая составляющая. Слышно да. нас?
1: Похоже, нет.
0: Похоже, нет. Поэтому, ну что делать? Прервем, как-нибудь попробуем еще раз. Лиха беда начала, первый блин комом, а попытка была весьма удачной. Продолжим по эфиру.
2: Жизгара. Твое лучшее утро.

0: Попытка не пытка победить еще раз техническую составляющую. Итак, по номеру 63-107-107 к нам дозвонился Алексей. Алексей, здрасте! Давайте, вот первые три позиции, первое, второе, третье место. Латвия на каком и кто на последнем? И вот ждем. Алексей.
1: Да.
0: Давайте.
1: Восьмое место.
0: Я думаю, что-то у нас сегодня не наш день, Алексей. Плохо слышно, действительно. Ладно, лиха беда начала. Попробуем.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Филман бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки Филман.
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
0: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: 8 часов 46 минут. Так получается, что если вы на какое-то время покидаете Латвию, то вам придется слушать нас уже через интернет. И тогда вместо 88,6 FM, где и работает Радио Рокс, и Шизгара, и я, Стас Флоренцев.
1: А я Алексей Титов.
0: Вы можете Радио Рокс слушать с утра до вечера. Все зависит от того, в каком, скажем, часовом поясе вы будете. Может, сейчас у вас глубокий добрый вечер. Вот и все песни, вся обойма развлечений, все исключительно в вашу честь. Поговорим о тех о том, что было создано человечеством аккурат 18 мая. И знаешь, я все время вспоминаю, что когда вот детскую азбуку вот ты сейчас ребеночку показываешь, современнейшему, ребенок, который в условиях 21 века живет, и буковка Т, и ему говорят телефон. И знаешь, какой телефон ему показывают, слоник говорит? Вот телефон с дисковым наборником. И я вот все время думаю, ведь где он может увидеть этот самый телефон? Только в таких же книжках, в мультике, в каком-то.
1: В музее сегодня, в общем, день музея. Да. Поэтому можно вспомнить про то, что в музеях можно выставлять уже и телефоны. И кто-то удивится, что вот этот телефон, о котором ты сейчас рассказываешь, это совсем не экспонат, а дети-то этого не видели. Кроме как в музее больше это нигде и не увидеть.
0: Был когда-то такой анекдот, когда человек все время дозванивается в один и тот же, он говорит, извините, пожалуйста, вы могли бы передать Лене? Лены тут нет. Бум, и трупы кидаются. И опять через какое-то время говорит, все-таки вы могли бы позвонить Лене? Говорит, почему я должен? Понимаете, у меня палец застрял, говорит, вот в этом наборнике. Я только ваши 777 могу набрать и все. Ну и когда номера были совсем простые. Сейчас вы за номер 7777 любое какое-нибудь, не знаю, там, агентство очень, да. Или там колл-центр какой-нибудь, такие бы бабки отвалил. Так, поговорим о телефоне.
1: Да, ну, в общем, как бы, почему именно о телефоне затеяли мы речь? Потому что 18 мая 1923 года французский инженер Антуан Барнай получил патент на телефон с дисковым набором номера. Вот тот самый, который теперь можно только в музее увидеть. Потому что до этого надо было набирать трубку, просто крутить там что-то и говорить, алло, барышня, соедините Манхэттен 38. Или там куда-то. И потом появился один конструктор, который по совместительству работал в каком-то бюро и понимал, что телефонная станция в сговоре с его конкурентами уводит у него клиентуру. То есть человек дозванивается, говорит, а можно меня соединить с бюро таким-то, таким-то, а его переключали куда-то уже проплаченный адрес. Ну и чтобы от этого избавиться, надо было избавиться от человеческого фактора. И, соответственно, здесь помогает что? Автоматизация. Так вот, этот телефон с пульсовым набором, он и позволил автоматизировать дозвон до конкретного адреса. То есть набираешь ты циферку, она щелкает, щелкает, щелкает, и у вас получается, ну как, знаете, как вот в нужном регистре нужная циферка набирается. То есть
0: как будто, 7. Как будто это сейф вскрыл, ну, нужную ячейку.
1: Абсолютно верно, да, это очень похоже именно на вот эти вот крутилочки у сейфа, когда там набрал и все, соединился, отправился по конкретному, началась совершенно другая эра. Как мы говорили про виниловые пластинки, вот, понимаешь, 18 мая такой день. Потому что вот этот автоматический телефон, автоматический АТС и пульсовый телефон, это просто совсем другое время.
0: Вот так бывает, что кажется, что ты до этого все знаешь, все умеешь, а тебе говорят, попробуй, попробуй, это значительно лучше работает. Вот так же у наших партнеров на Дарсема 58 в магазине Артек. Все понятно, говорит, я видел много магазинов, где продаются душевые кабины и еще кое-что. А здесь те профессионалы, которые точно подберут душевую кабину, дверь в нишу или шторку в ванну, которая идеально подойдет для вашего геометрического пространства.
1: Душевая кабина от Радовой точно встанет в ваш санузел, а возможности нестандартных решений и огромный опыт позволяет проектировать такие душевые кабины, о которых вы даже не могли и подумать.
0: И опять-таки, там профессионалы, которые доказывают, что есть та самая плитка, вот, которая так необходима в вашу ванную комнату, а там плитки, между прочим, более 500 видов, и она находится вот здесь, в Риге, на складе, ее не нужно заказывать, как у кого-то другого. Еще виниловое покрытие, вот он, вечный пол. Склад в Риге, что думать, нужно отправляться. Магазин-салон Артек, Дарсема 58.
2: Партнер шоу Шизгара Артек. Автомонитор на Радио Рокс.
3: Продолжается час пик в латвийской столице. Можно было бы сказать, что утренний заезд в самом разгаре. Если по части плотности трафика на дорогах, то много пробок и горячих мест. А вот по части погоды этого не скажешь. Более того, день сегодня довольно прохладный, около 12 градусов в данный момент. Однако самое главное для водителей начнется после обеда. Латвию, в частности Ригу, накроет зона осадков. После двух дня и до позднего вечера ожидается дождь, а временами ливень с грозой. При этом пик ихней погоды, по прогнозу, как раз приходится на вечерний пик трафика. Как будет на самом деле, мы, конечно, увидим, но предупредить обязаны. И в это время на дороге лучше не выезжать. К текущей дорожной ситуации. За минувшие полчаса пробки еще подросли с 6 до 7 баллов. Число заторов приблизилось к 50. Самые существенные затруднения видны на Карля Урманягатвы в направлении центра. Здесь пробочка от спицы примерно на 25 минут. И по более 35-40 минут можно оставить на участке Лелорыбы-Скалнцема, а также на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7. Однако после того, как на трудовые места проедут 9-часовые, в городе станет полегче, и к 10 часам ждем уже 4 балла. Пока же оставайтесь внимательными, никуда не торопитесь. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасного движения. В завершение выпуска полезная инфа от Александра Рязанова.
4: Всем доброе утро. Подъем на Заметанский мост со стороны улицы Чака. Там в левом ряду ведутся дорожные работы. Он перекрыт для движения. Приходится объезжать по правой полосе автобусной. Поэтому будьте внимательны, когда перестраиваетесь. Обращайте внимание и смотрите по зеркалам. Всем удачи и хорошего начала трудовой недели.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
5: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
6: Женева! Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
7: Места нет. А если найдем? Приходите в Артек. Душевые кабины Радовой создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В Артек более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. Артек. Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
2: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про молодежь.
1: Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования.
2: Про спорт.
1: В воскресенье 17 мая десятки тысяч любителей бега вышли на улицы столицы, чтобы соревноваться на различных дистанциях Рижского марафона Риме. Анна Ключкина и Криста Берзинш показали лучшие результаты среди латвийских бегунов, завоевав титулы чемпионов Латвии на марафонской дистанции. В элитной группе победителем марафона стал кениец Келвин Киптум, пробежавший дистанцию за 2 часа 8 минут 58 секунд. Берзинш финишировал через 2 часа 23 минуты. Минуты 50 секунд и занял в общем зачете 9-е место. Он стал чемпионом Латвии в 6-й раз. В женском зачете самой быстрой на марафонской дистанции стала эфиопская бегунья Аянту Кумала, пробежавшая ее за 2 часа 26 минут и 40 секунд. Ключника, которая финишировала через 2 часа 53 минуты 40 секунд, в общем зачете заняла 8-е место. Рижский марафон проходил в 36-й раз. На участие в различных дистанциях в этом году зарегистрировалось рекордное число бегунов – 46 313 человек из 116 стран, сообщили организаторы марафона. В прошлом году на марафон зарегистрировались 40 122 бегуна.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин.
5: О работе поговорим. Если для вчерашнего дня слово на «П» начинается, на «К» заканчивается, это в основном было пикник, то со старта 18 мая все понимают, что это понедельник.
6: Доброе утро, продолжаем.

0: есть, пить, творить, созидать. Вот все, что придется делать сегодня. Ну и слушать. Слушать Шизгару на Радио Рокси. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Слушать — это, пожалуй, самое главное в этом списке.
0: Смотрите, что из себя представляет сегодняшний понедельник. 138-м является этот день с начала этого года. У нас впереди 2 недели, и лето наступит. Лето придет не одно. С Кузнецом — нет. С футболистами в большом количестве. У нас 24 дня, и стартует чемпионат мира. Раз в 4 года бывает по футболу. Это мы еще только-только от чемпионата мира по хоккею не отойдем, а сразу там держать себя в узде. Лиго через 37 дней, ну и Happy New Year через 227. Что касательно
1: астрологии, значит, у нас сегодня 3-й лунный день. День, когда не надо начинать какие-нибудь особо крупные дела, а лучше продолжать уже начатое спокойно. Еще говорят, сегодня день астрального воина, вот поэтому мы... надо быть активным, иначе на тебя, на вас, если что,
0: навалится.
1: Будет произведено астральное покушение. То есть вот люди, которые не будут активными сегодня, они рискуют.
0: И знаешь, такой вопрос. Алло, ты кого там к нам привел? Это... Добрый день, я астральный воин. Я... Наслушались, называется, накушались.
1: Значит, что еще? Сегодня самый лучший день для того, чтобы заниматься единоборствами, то есть тайчи, карате, и что еще там вам придет в голову. Еще можно работать с металлами, точить ножи, ножницы, вилки, отвертки и что-нибудь такое. Но
0: и слушать более тяжелый рок. Если кто-то начинал, допустим, с какого-то такого, ну, лирического...
1: Саймона и Гарфункела.
0: Балладного в виде... там, скорпиончиков, а то нужно что-нибудь такое более, ну...
1: Сепультура, ария и все остальное. А еще астролог говорит, что сегодня хорошо бы сходить в парилку.
0: Да.
1: Я не знаю, как это связано с астральными войнами. Наверное, в парилке вы как-то защищены от этих астральных покушений.
0: А знаешь, народ, когда увидал те погодные условия, которые на выходные, и качнуло в сторону, наверное, пикников, говорит, ну куда, в баню или там... Да не, в баню еще успеем. Слушайте, ну не знаем, как баня, но душ вам точно не повредит. Дело в том, что Шизгара на этой неделе выходит при поддержке магазина салона «Артек». Понимаем, что все, кто занимается ремонтом, пытаются решить все в комплексно и сразу отправляются в большие магазины, в которых типа есть все-все-все. Слушайте, ну давайте, если вам конкретно вам нужно что-то связанное с вашим санузлом, езжайте к тем, кто именно конкретно этим и занимается.
1: На Дарсцема 58 в магазине «Артек» точно подберут душевую кабину, дверь в нишу, шторку на ванну, которая идеально подойдет для вашего пространства, потому что душевая кабина от Радовой точно встанет в ваш санузел. Ну а помимо этого есть возможности нестандартных решений и огромный опыт специалистов, которые позволят спроектировать такие душевые кабины, о которых вы даже не могли и подумать.
0: И это не стоит больших денег, понимаете? Вы думаете, ой, это мне... Нет, попробуйте, приезжайте на Дарсцема 58. Кстати, по поводу тех, кто решает свои какие-то половые вопросы. Понятно, где плитка, которая там 500 наименований, все это в Артеке на складе в Риге, то есть ждать не нужно, не теряйте время. Ну и, конечно, еще такая продвинутая вещь в половом вопросе, как винил. Кварц-винил, который тоже есть в магазине салонные на Дарсцема 58 под названием «Артек».
2: Партнер шоу «Шизгара» — «Артек».

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек».
2: Привет, вы слушаете «Шизгару» из Риги. Мы сейчас вспоминаем классика, а именно Винни-Пуха. А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? А там на самом деле у пчелы мог бы еще и дублер быть вот сегодня. Потому что сегодня жужжит кто? Майский жук. Сегодня всемирный день как раз это жука, этого майского.
3: А вы знаете, на самом деле, когда-то майских жуков было много, вылетали они практически каждый год в большом количестве, а раз в 3-4 года случалось вообще массовое вылетание этого жука.
2: Ах, это свадьба пела и плясала.
3: Падали жуки, значит, как град с неба в хороший град.
2: В хороших традициях и сразу у многих птичек начинался, ой, у нас сегодня, я знаю, что начинался у нас сегодня, жор. Да, будет на обед, говорила воробьиха воробью.
3: А потом пришли, значит, люди начали травить насекомых, появились пестициды, инсектициды и так далее, и участь колорадского жука постигла всех остальных жуков, в том числе и майского. Поголовье майского жука, значит, резко сократилось, и теперь мы празднуем, что оно восстанавливается, потому что пестициды и инсектициды, если не отменили вовсе, то, по крайней мере, начали контролировать.
2: И представляешь, такой этот жук сидит бедный, дрожит, говорит, ну я же вообще не по картошке. Чего вы-то на меня-то? Это же этот колорадский, который, а я-то совершенно, я ж пожужжать просто-напросто.
3: Вообще, если взвешивать, конечно, плюсы и минусы, пользу, точнее и вред, который причиняет нам майский жук, то, наверное, пользы гораздо больше. Он, разумеется, что-то ест, личинки его уничтожают, какие-то растения, может быть, даже и культурные, там ваши капусту, огурцы, помидоры, рассаду. Но жуки, которые вылетают в большом количестве, являются кормом птицы, птицы нас радуют своим пением по утру и так далее. Можно продолжать до бесконечности. В общем, то, что в природе есть и положено, лучше вот так вот и оставить.
2: И оставлять, и положить на место. Положи, не трогай, не тереби.
3: Кстати, поэтому с днем майского жука.
2: Кстати, сегодня той же самой капустной рассады день, между прочим, поэтому они пересекаются друг с другом. Говоря о маленьком-маленьком жуке, от которого мы отвыкли, давай поговорим о вымышленном персонаже, причем весьма больших размеров, розового цвета.
3: День розовой пантеры сегодня. Розовая пантера на самом деле, конечно же, выдумка для мультика и художественного фильма, может, и нормально подходит для нашей человеческой жизни. Это что-то, ну, совсем экстравагантное, и именно в этой экстравагантности и сила. С одной стороны, пантера, у которой лапа весит столько, что лучше под нее не попадаться, а с другой стороны, розовая.
2: Слушай, а представляешь, я представляю, где-нибудь на Востоке человек смешал все воедино. Можешь сейчас фончик прибрать и дай какой-нибудь вот этот звук, ну, сделай так.
4: Розовый пантера, дитя заката, розовый пантера здесь танцевал когда-то.
3: А я думаю, что розовый фламинго, он, в принципе, из этой же оперы, только в отличие от розовой пантеры, они водятся, ну, на самом деле, их можно найти в реальности, поэтому креатива у него здесь немножко поменьше. Ну, а так все креативные товарищи, граждане и господа, празднуют сегодня день розовой пантеры.
2: Слушайте, ну, а говоря о том великолепии, к смешении стилей красок, где это можно посмотреть. Это Международный день музеев сегодня отмечается. Знаете, ночь музеев — это одна история, когда без вас, без да, можно пойти что-то увидеть. В Международный день музеев, я не знаю, какие-то музеи, может быть, идут, конечно, но какие-то welcome там и бонусные там составляющие.
3: Но самое главное, это день, когда можно поздравить вообще всех музейных работников и вспомнить какие-нибудь музеи редкие. Не всем известные музеи, которые, в общем, в любом путеводителе и известно туда дорога. А что-нибудь такое маленькое, скромное, которое еле выживает, но очень нужно.
2: Представляете, музей тормозного щитка, например, и все, это что, надо пойти посмотреть. Нет, музей тормозов разных, и там, знаешь, присутствуют якоря, там тормозные парашюты и дядя Вася. Почему? А он тормозит все время, там ему что-нибудь говоришь, он...
3: Музей телефонов, между прочим, учитывая, что сегодня день, когда был изобретен пульсовый набор, телефон вот с этим диском запросто может быть востребован этот музей.
2: Тем более, что подрастающему поколению, особенно там тому, кому сейчас менее 5 лет, которые только на картинках видели вот эти самые телефоны с наборником или какие-то... Кстати, игрушки тоже, как ни странно, бывают еще с вот этим... То есть моторику пальцев помнят, ну, что нужно этот крутящий момент создавать.
3: А... То есть гаджеты вот этим с тачскрином, они моторику никак не развивают.
2: Они
3: серьезно гораздо в меньшей степени развивают, чем вот пульсовый набор.
2: А тут вот этот вот самый покрути. Вспомнили там девчонки в то время, когда маникюр, ну, девчонки, которые сейчас вот наши там ровесницы, привет. Помните, когда там с маникюром там не так хорошо было, не так продвинуто, не как везде доступно сейчас, а наборники у телефонов были не такими. Сколько ногтей было сломано тогда? А у кого палец застревал, в конце концов? У кого там пухлый пальчик, застревальчик?
3: Это зависит от того, какой крепости ты пил чай. А у тебя палец либо застревает, либо нет. Телефонные будки, которые, кстати, здесь же могли бы в этом музее разместиться, тоже достойны внимания, потому что за, по крайней мере, вот 60 лет их существования...
2: Метаморфозы какие там.
3: Найти много интересных.
2: От такого до такого девушка Смольный, а потом раз и все и пошло.
3: Так, что еще сегодня у нас из поводов? А еще сегодня у нас какой-то праздник, когда Арина Капустница позволяла начинать высаживать капусту и рассаду.
2: Так мы же, я же с этого и начал, когда ты про майских жуков сказал, я говорю, тогда заодно и капустную рассаду, которую мы...
3: Которую он пожрет. Я не понял, я думал, что это мы про еду и цепи питания.
2: Знаешь, когда человек поел, там дальше проблема, кто моет посуду. Вот, сегодня день грязной посуды, No Dirty Dishes Day сегодня. Это что значит? Дай своей посудомойке возможность выдохнуть сегодня. Там.
3: Сегодня просто не оставляй грязную посуду. То есть любой другой день можешь, а сегодня не оставляй, найди того, кто ее помоет, либо просто сегодня не используй одноразовую, чтобы... Ну, понимаешь, одноразовая посуда грязная не бывает. Она бывает просто использована.
2: И она просто не выкинутая бывает. Да. В общем, какой-то рекорд посудный вы сегодня можете установить. Кстати, по поводу рекордов, и не только. Буквально через 5 минут у нас новости спорта в рамках нашей Шизгары.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Места нет. А если найдем? Приходите в Артек. Душевые кабины Радовой создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В Артек более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. Артек. Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
4: Go. Goodyear.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
0: Radio Rocks 88.6 FM.

0: выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Ну что, давайте, значит, вспомним о том, что у нас есть швейцарские часы Tissot, которые официальные хронометристы чемпионата мира по хоккею.
3: И напомню, что лучший игрок каждого матча на чемпионате мира по хоккею получает те самые заветные Tissot PR-соточку, еще в комплекте с шайбой, которая предполагает, что человек это дело явно не будет передаривать, а будет на это смотреть. Кстати, этот комплект можно купить в любом магазине «Женева» здесь в Риге. У кого там повод хороший получить подарок такой, а? На всю жизнь запомнится, между прочим, продвинутые люди.
2: Да, да, ну а про часы PR100 мы вам уже рассказывали, но еще раз напомним, что это уникальные часы, которые относятся к тем, которые являются обновлением вот технологической линейки Tissot, потому что они заряжаются от света буквально 10 минут и заряд на 24 часа.
3: Кто-то бегает, кто-то зубы подставляет под шайбы для того, чтобы это получить, а вы идете, покупаете и еще себе такой вальяжный образ жизни. 10 минут зарядки и потом всю жизнь благодаришь Tissot. Поговорим о спорте, ведь кто-то перекрывал движение, кто-то бегал, кто-то уезжал из Риги. Мы поговорим про рижский марафон. В элитной группе победителем марафона стал кенийский спортсмен по фамилии Киптун. Он больше чем на 2 минуты опередил эфиопского бегуна Туфу и своего земляка Кипкиоми. Среди латвийских бегунов лучший результат показал Кристо Берзинш. Он финишировал с общим результатом 9 место. Стал чемпионом Латвии, кстати, в 6-й раз. В женском зачете самой быстрой на марафонской дистанции была эфиопская бегунья, эфиопская, Аянту Кумела. Именно Аянту нужно запоминать. На втором месте, третьих местах Абдета Деми, ее соотечественница, и еще одна эфиопская спортсменка Адаворка Садура. Видишь, все на «А». Среди латвийских спортсменок самой быстрой была Анна, опять-таки, Ключник, которая зафинишировала через 2 часа 53 минуты 40 секунд. В общем, в зачете она заняла 8-е место. Кстати, рижский марафон проходил 36-й раз, собрал 46 313 участников, 116 стран. Это не значит, что только в элитном дивизионе там и полумарафоны бежали, просто любители, просто люди, которые получили от этого удовольствие. А мы получили удовольствие от чемпионата открытого Рима по теннису. Мы переключаемся на этот вид спорта. Значит, турнир относится к серии WTA, про женский турнир с призовым фондом 7 миллионов. Турнирной сеткой на 96 участниц. Помним, что там Алена Остапенко участвовала. Финал. Элина Свитолина победила Кори Гауф. Счет 6-4, 6-7, 6-2. И получается, что она теперь стала самой возрастной теннисисткой, которая выиграла 3 титула на одном турнире. Представляешь? Превзойдя предыдущий рекорд Сирены Уильямс. Теперь Каспер Рут. Это лучший норвежский теннисист. Пройти в финал ему пришлось обыграть 4 игроков из мировой двадцатки. Это первый раз у него в жизни произошло. У Яника Синера, который его визави, любимец итальянских поклонников тенниса, для полного комплекта нужно было выиграть этот турнир, потому что он все турниры выиграл, вот которые в мировой девятке входят, кроме своего домашнего. Представляете, 4-кратный чемпион большого шлема сделал это в присутствии президента страны Сержо Маттареллы и получил из рук Маттареллы тот самый приз. Сержо Маттарелла в такой выставочный ролик при открытии Миланской и картино-дампенсовской олимпиады. Помнишь, когда Росси ведет трамвай, великий мотогонщик, а один из пассажиров трамвая, это как раз вот есть скромный человек, это президент Итальянской республики. Ну, про то, что Латвия победила Германию вчера со счетом 2-0, мы все узнали, радуемся за это. Действительно, получилось, что у нас три немецкоговорящие команды подряд идут. Потому что Швейцария при всем многообразии языков и культур все-таки в немецкоговорящих кантонах вот хоккей самый доминирующий. Раз. Вчера победили немцев, теперь нас завтра ждет игра с еще одной немецкоговорящей командой, а именно с Австрией. Завтра в 17:20 болеем, переживаем. Вообще, вот в нашей группе хозяева турнира швейцарцы набрали 100% результат. Сначала же они американцев прошли. А вот кто стал в первый игровой день возмутителем спокойствия, конечно, для всех такой сенсейшн был, словенцы, которые выиграли тогда у чехов 3-2. Ну, потом пришли норвежцы на следующий день в гости к словенцам, если можно так сказать, и 4-0 победили их. Теперь поговорим о соревнованиях, которые не связаны со льдом. Футбол, например, у нас же на этой неделе Лига Европы, Фрайбург, Астон Вилла в Стамбуле. Ну а пока то, что на местечковом, так сказать, уровне происходит. В Испании Майорка почти точно утонула из высшей лиги, и плюс 4 команды тоже на вылет туда идут. Но, кстати, в 2 раза сократилось количество испанских клубов, которые претендуют на перемещение на лигу ниже. Барса приговорила Бетис и стала первым клубом в истории премьеры испанской, который все домашние игры в сезоне выиграл. Представляешь, какой кайф у болельщиков? Ну что, идем, и даже ни одной ничьи. Вот все победы. А как радовались.
2: Хочется с тобой спорить, а кайф ли это, когда, знаешь, как вот, что, ну, кто бы ни был, все равно выиграют. Становится ли от этого жизнь скучнее?
3: Поговори с фанатом, наверное, любого клуба. Я пытался сказать, а слушай, а если вместо турнира мы тебе сразу золото дадим? Он говорит, да, Кемская волость, да. В Италии Рома победила в дерби Лацио. Ювентус, кстати, все вне Лиги чемпионов следующего года. Так, ну, что еще впереди? А, чемпионат Латвии, нужно же сказать. Ты же сказал про все местные футболы, которые были. Ауда вчера 0-3 проиграла РФШ, Лепая 2-1 выиграла у Даугавпилса. Поэтому завтра смотрите. Вообще на этой неделе. Завтра мы продолжаем смотреть хоккей, болеем за сборную Латвии. Ну, за хоккей мы и сегодня будем смотреть. Еще на этой неделе полуфиналы баскетбольной Евролиги. То есть точно скучно не будет. Ну и 20 числа первый из европейских кубковых турниров обретет своего обладателя. Ну, короче, узнаем точно, кто выиграл Лигу Европы, потому что кто едет в Стамбул по делу, вам, может, еще и на футбол успеете попасть.
2: Ну, вот. Собственно говоря, наверное, это и все новости спорта на сегодня. Поэтому вспомним о том, что вы видите, когда смотрите во время чемпионата мира по хоккею на счет, и там еще время, которое осталось до конца периода.
3: Тик-так.
2: Тисот.
3: А еще мы помним, когда матч заканчивается, все так, лучший, best player of the game. И кому сейчас часы тисот достанутся? Вот. А вам они могут достаться, если вы придете в один из магазинов Женева, который находится в Риге.
2: Бренд Тисот регулярно обновляет свои популярные линейки часов, и главное обновление этого года — механизм Lightmaster Solar Quartz, который используется в модели Tissot PR100 Solar. Они работают на солнечной энергии, не требуют замены батареек, идеально для тех, кто хочет работать по принципу «установил и забыл», потому что часы не требуют обслуживания и подходят, в общем, для повседневной носки. При этом 10 минут на солнце — это 24 часа работы. Вы найдете Tissot PR100 в магазинах Женева на Terbetas 9 и в торговом центре Акрополя Альфа. Ну и, конечно же, в интернет-магазине geneva.lv.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Латвия. Реклама.
1: Какие классные очки! Наверное, стоит целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
4: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шотоверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15. Градусов.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: А тут вместо ангела, приносящего удачу, раз тебе этот астральный воин пришел.
1: Культурный слой.
0: Это мы просто-напросто, вы Шизгару слушаете. Привет, я, кстати, Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов.
0: Мы когда вот шапку дня выдаем в начале каждого часа, мы рассказывали, что наши астрологи рассказали, что сегодня там встреча с астральным воином. Ну, а мы сегодня мирные люди, как всегда в это время суток, во всяком случае. Мы рассказываем о культурных событиях, которые происходили в разные страны, но именно 18 мая.
2: А 18 мая Александр Сергеевич Пушкин был выслан в ссылку.
0: Ну, чё ж так-то, а?
2: Да, вот как бы в 16 году, потому что оказалось, что все поняли, что поэт он, как бы сказать, талантливый, а молодежь учит его стихи наизусть, точнее, даже не учит, а запоминает, и, в общем, до добра это не доведет.
0: Агент влияния, по сути дела, получается, Александр Сергеевич.
2: Прошло 10 лет, и тот же агент влияния Александр Сергеевич вдруг предложил свою руку и сердце Наталье Гончаровой.
0: Ну, на тебя!
2: В этот же день, именно 18 мая, вот как-то понравилось ему.
0: Совпало, видишь? В прошлой неделе, мы Александра Сергеевича все время вспоминаем, в прошлой неделе под флагом немецкого языка у нас прошла, потому что он перечитал когда-то про мужика и Камбалу, братьев Гримма, потом, хоп, тебе сказка о рыбаке и золотой рыбке. Lass sprechen nur mal Deutsch, хочется сказать. Пошли дальше.
2: Значит, в 1897 году родился режиссер Фрэнк Капран, автор культовых голливудских фильмов 20 века. А в 1909 году в Париже балетом «Князь Игорь» начались дягилевские сезоны русского балета.
0: Слушайте, ну не балетом единым. Мы вспоминаем, что в эти дни проходит Каннский фестиваль, а в 58 году, на 11-м тогда еще Каннском фестивале, 11-й фестиваль. Всего лишь.
2: Я не знаю, но там, понимаешь, там Вторая мировая, на это время прерывались.
0: Ну да.
2: А начали они, в общем, еще не в 20-х, как бы, да, как-то... Вот.
0: Были события, которые влияют, скажем так. Так вот, советский фильм «Летят журавли» Михаила Колотозова тогда получил золотую пальмовую ветвь.
2: И обошел, между прочим, многих грандов тогдашнего европейского кино. Что еще случилось в этот день? Ну, разумеется, во многих странах особенно широко отмечают День музеев. И без него мы не можем обойтись, потому что появился он в 1978 году. Это значит, что весь конец 20 века музеи придумывали, как им это праздновать, этот день, и какие вообще музеи должны быть.
0: А маленькие музеи, которые народ-то вообще мимо проходил, даже не понимаешь, что это у нас тут прачечная, наверное, находится. Нет, это музей культуры, например, здесь. И вот они как-то должны были заявить о себе. Конкретно про... Ну, давай, нет, вспомним, кто родился в этот день. Питер Брейгель старший, фламандский живописец и график. Я отношу себя к людям, которые действительно по-другому стали смотреть на него где-то лет 15 назад. То есть там действительно есть фишечка, которая там заставляет думать. Там, и действительно понимаешь, что человек очень много читал до того, как начал вот писать именно тот или иной сюжет.
2: Но, если согласись, без музеев здесь не обошлось.
0: Абсолютно.
2: А лишний раз вспоминаем про День музеев, потому что когда же, как ни в культурном слое говорить про музеи, кстати, 23 мая у нас на этом уикенде Ночь музеев, которая как-то неотделима от Дня музеев, но если в День музеев надо поздравлять музейных работников, то Ночью музеев надо пытаться бесплатно посетить как можно большее количество музеев.
0: Наверстать упущенное. Кто родился в этот день, еще напомню, Фрэнк Капра, итало-американский кинорежиссер, 3 Оскара, между прочим, у него. И Владимир Качан. Вот это актер театра и кино, певец, бард, автор песен, писатель, в конце концов. В Риге, он не родился в Риге, он приехал с родителями в Ригу и учился в 10-й школе. Десятка, привет, на год раньше, чем Михаил Задорнов. И еще, когда он уехал поступать в театральный в Москву и не поступил, то он, внимание, Алексей, приехал и поступил куда? Правильно, в Латвийский государственный университет.
2: Вот так вот, да? Вот. Наверное, эти культурные события были бы неполными, если бы мы не сказали, что 18 мая 93 года Aerosmith выпускают альбом «Get a Grip», а Rammstein в 2001 году именно в этот день начали фестивальный европейский тур, укрепив свой статус одной из главных концертных групп Европы.
0: Мы укрепили свой статус уже сегодня несколько раз и хотим сказать, что не было бы этого статуса, если бы не было поддержка наших партнеров. С нами магазин-салон «Артек», что на Дарсема 58 в Риге. Вот вы сейчас вот занимаетесь ремонтом своего санузла. А знаете, что понятно, можно метаться в большие магазины, где есть все и в других направлениях. Но если вам конкретно нужно решить вопрос своей душевой кабины, смотрите, там такой выбор, такие идеи. Дверь, шторку, ванну, которая идеально подойдет именно для вашего конкретного пространства.
2: Ну, а во-первых, душевая кабина от «Радовой» точно встанет в любой санузел. Там они все предусмотрели. Ну, а во-вторых, есть возможности нестандартных решений, и огромный опыт специалистов Артек позволяет проектировать такие душевые кабины, о которых вы даже мечтать и не могли.
0: И еще специализация магазина Артек – это, конечно же, плитка. Там более 500 видов плитки, которые находятся в Риге уже. То есть ждать не нужно, там, как у других заказчиков. Пришли, через 3 недели. В Артеке прямо сегодня. Приезжаем на Дарсема 58 и получаем satisfaction.
1: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Завершился час пик в латвийской столице. После 7 баллов на максимуме перед 9 часами к этой минуте на монитор вернулась четверка. Количество затора сократилось более чем вдвое. С 48 до 21. При этом серьезных затруднений на 20 минут и более в городе практически не осталось. Хотя еще придется прилично задержаться в сторону центра на Карле Ульмане-Гатве и на участке Лелербе-Сканцева перед улицей Меленсила. Глядя на вполне благоприятную погоду, трудно представить, что после обеда водители сегодня ожидают дождь, а возможно

0: 9 в пятницу. Пострадали 28 человек, в том числе 6 пешеходов, 5 велосипедистов и 1 самокатчик. Патрульные составили на водителей 111 протоколов и задержали 8 за рулем в нетрезвом состоянии. Только один находился в легкой степени, он отделался административным наказанием. На 7 завели уголовные дела. 2 из них предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля. У 5 машины и вовсе конфискованы в пользу государства. Делаем выводы и продолжаем движение только вперед. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. В завершении выпуска полезная информация от водителя грузовика Евгения.
1: Доброе утро. В понедельник, 9:36, улица Чака. Между Гертрудес и Стабу в сторону Урсемса работает автовышка на рабочей полосе. Объезд по автобусной. Будьте внимательны.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maksima.
4: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
5: Места нет. А если найдем? Приходите в «Артек». Душевые кабины «Радовой» создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В «Артек» более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. «Артек». Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
6: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
6: Билеты «Пилишус Сервис».
2: Радио «Рокс». Твое настоящее.
8: Все, друзья, понедельник стартовал, дальше будет проще.
9: Значит, это, знаете, как с ракетой. Когда первая ступень отработала нормально, дело за второй, и у нас их 5 получается.
8: Свидание завтра в 7 утра. Частота 88.6 не меняется. Радио «Рокс». Я Стас Флоренцев.
9: Я Алексей Титов. Пока-пока.

0: друзьях я.
1: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке магазина «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин. «Артек» — это проверенные решения для дома и коммерческих объектов. В шоу «Шизгара» — это проверенная музыка. По будням с 7 до 10 на Радио Рокс.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
4: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турфцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15.
4: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги, сколько осталось до новой.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буницы в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров. Без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом. С полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницы в ЗАБЦ.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
5: Радио «Рокс». Только «Рокс».

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Нас родители с Горшком всегда выгоняли, ну, отцы. Выгоняли из дома, говорят, тунеядцы, ну-ка быстро работать. Начните тут на своих балалайках тренькать, потому что вы на этих гитарках вы себе денег не добьетесь. Или встанете как Кинчев, что еще хуже. Ну, это Миша Натис говорил. Короче, это самое. И мы с Горшком как-то пытались лавировать для того, чтобы мы могли заниматься музыкой, но и при этом не раздражать родителей, отцов.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Та і граю рок.
1: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке магазина «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин. «Артек» — это проверенные решения для дома и коммерческих объектов. В шоу «Шизгара» — это проверенная музыка. По будням с 7 до 10 на Радио Рокс.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в мае. Лечебный лак для ногтей «Онитек» 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем.

0: повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто.ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто.ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15. Градусов.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

тобой сыграем эту песню на всего одном аккорде. Давай с тобой сыграем эту песню на всего одном аккорде. Давай с тобой сыграем эту песню.

0: мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Сомневаться нужно, можно, потому что ты начинаешь думать о разных решениях. Это альтернативный ход мысли называется. Если тебе забор мешает, нужно подкопать либо перелезть. А забор всегда возникает. Потому что путь к боженьке, он тернист. И по жизни я с этим сталкиваюсь постоянно. И это вижу всегда, что есть сторона светлая, есть сторона темная. Темная всегда открыта. Иди к нам, дружище. Ха-ха. Сейчас мы начнем. Да легко, чего? Ты просто душу отдай. Это в Фаусте еще было рассказано, очень интересно.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.

на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нел, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама. Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билетем, билишу сервис.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унэтипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унэтипс АБЦ.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Вот, я бы не сказал, что я реализован, потому что все-таки мое название, название моего коллектива, оно очень сильно мне мешает. У меня песни больше, чем артист. Все дело в том, что я называл группу в доинтернетовский период. В доинтернетовский период любой коллектив, как его ни назови, он динамику раскрутки имел строго определенные, это традиционные медиа. И там неважно было, хоть кино, хоть мультфильмы, да? А анимация, это тогда, на тот момент, было не сильно распространенное слово. На нем было наслоено только одно понятие, да, то есть анимация, мультипликация, то есть это было примерно одно и то же. А в интернет-период на это понятие наслоилось огромное количество смыслов, всяких-всяких разных, и преодолеть эти смыслы очень сложно.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке магазина «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин. «Артек» — это проверенные решения для дома и коммерческих объектов. В шоу «Шизгара» — это проверенная музыка. По будням с 7 до 10 на Радио Рокс.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются! Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтер». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
4: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
0: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: Реклама. Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билеты сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: над Рижским заливом 14 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: мысли вслух. Михаил Житников, группа «Ария».
1: Но это неповторимое чувство, когда ты выходишь сразу на широкую аудиторию, в дворец спорта, и тебе надо здесь сейчас исполнить песню. Ты один, никакой подмены не будет, что называется. Вот 2 часа времени нужно работать. Это очень серьезное достаточно испытание.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке магазина «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин. «Артек» — это проверенные решения для дома и коммерческих объектов. В шоу «Шизгара» — это проверенная музыка. По будням с 7 до 10 на Радио Рокс.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
0: Радио Рокс. Только рок.

0: Reklāma.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецис АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверенный в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.
0: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē.

0: Температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Может быть, единственная моя заслуга и, в свою очередь, мой талант – это видеть талант в другом. Я вижу талант в человеке, и я, конечно, хочу его раскрыть. Пиши, сочиняй, говори, транслируй, оторви задницу от кресла. Да, двигайся, вот, попробуй себя в этом направлении, у тебя есть в этом талант.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Пилишус Сервис».
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
6: Go. Goodyear.
7: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
8: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящая ночь в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курземе возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про отставки.
1: Отстраненный директор государственной канцелярии Райвис Кронберг с 18 мая покинул должность, сообщили в госканцелярии. Государственные служебные отношения прекращены на основании взаимного соглашения с ушедшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней. До назначения нового руководителя государственной канцелярии эти обязанности будет исполнять заместитель директора госканцелярии по правовым вопросам Инесса Гайлете.
2: Про хоккей.
1: Главный тренер сборной Латвии Харис Витолинш после победы над Германией во втором туре чемпионата мира заявил, что успех основан на характере команды. «Ребята молодцы. Это трудовая победа, одержанная благодаря хорошему характеру. Я ставлю всем отличную оценку. Если мы победили, значит сделали все правильно», — отметил тренер. Он похвалил игру команды в обороне и отметил отличную игру вратаря Кристера Гудлевскиса. «В такой команде, как наша, вратарь очень важен. Как всегда говорю, свои два гола мы забьем. И если вратарь сохранит ворота в неприкосновенности или пропустит всего один гол, то у нас есть шанс на победу», — подчеркнул Витолинш. Следующий матч сборная Латвии проведет 19 мая против команды Австрии.
3: Про демографию.
1: Предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, показывают, что за первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 2757 новорожденных, что суммарно на одного младенца больше, чем за аналогичный период 2025 года. В марте в Латвии зарегистрировано 996 новорожденных, и уже пятый месяц подряд рождаемость в Латвии не превышает 1000 новорожденных. За первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 7302 смерти, что на 426 больше, чем в первые три месяца 2025-го. Таким образом, в этом году количество смертей, зарегистрированных в первом квартале, превысило число новорожденных на 4545. В прошлом году за первые три месяца количество смертей превысило число рождений на 4120. На 1 апреля этого года население Латвии составляло почти 1 816 тысяч человек. Для сравнения, на начало апреля 2021 года в Латвии официально проживал 1 888 тысяч человек, а в апреле 2016 года 1 964 тысячи человек. Таким образом, за последние 5 лет население страны сократилось на 72 тысячи, а за последние 10 лет на 148 тысяч человек.
2: Про погоду.
1: Во вторник, 19 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
5: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билишосервис.лв.
7: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Reklāma.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунеципс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунеципс АБЦ.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā. Radio Rocks. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящая ночь в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курзаме возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В пятницу завершилась акция «Пилоты Микс Медиа Группы». На сей раз победителями стали сразу три самых активных участника шестого сезона. Водитель такси Александр Рязанов, инструктор по вождению Алексей Счастливчик и водитель-экспедитор Алексей Николаев. Им в подарок вручается канна высококлассного моторного масла, а также набор омывателей компании «Гудьер». Кроме того, поощрительные призы получили сотрудница ГПСС Вера Соловьева, водитель грузовика Геннадий Левченко и водитель фуры Евгений Голованов. В награду набор очень качественных омывателей и фирменная майка от Микс Медиа Группы. Шестой сезон завершен, мы по-прежнему ждем инфо с дорог и уже сегодня получили несколько сообщений. В частности, от Александра Рязанова. Он сообщил, что на Лачприше недалеко от перекрестка с Сатаклас заработал новый светофор у поворота к торговому центру Лидл. Общая обстановка в городе при этом оценивается уже на 6 баллов. Дождик пошел, который обещали синоптики и о котором мы предупреждали. С 17 до 18 часов выпадет 4 миллиметра осадков, с 6 до 7 еще 2 миллиметра. Много это или мало, скоро узнаем, судя по столичным пробкам, которые, кстати, продолжают расти. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и взаимовежливы, особенно во время дождя.

0: В завершении выпуска полезная информация от Веры Соловьевой.
1: Добрый вечер, дорожная информация. Дорога А5 возле перекрестка на Плаканс-Симс после Елгавского шоссе остановилась фура в сторону Риги на аварийках и на проезжей части. Будьте осторожны и внимательны.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
9: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Домой!

0: Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про правительство.
1: Следующему правительству необходимо обеспечить ясную политику экономического развития, заявил гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он отметил, что ушедшее правительство можно охарактеризовать как правительство правильных лозунгов, за которыми не следовало реальных дел. Как подчеркнул Горкшс, на словах речь шла о сокращении госрасходов, уменьшении бюрократии, экономическом прорыве в приоритетных областях, тогда как в реальности в госбюджете на ближайшие годы образовалось отрицательное фискальное пространство, сокращение бюрократии превратилось в бюрократический процесс, а госдолг стремительно вырос. Горкшс заявил, что предприниматели ожидают действий, способствующих инвестициям, экспорту и долгосрочному экономическому росту.
2: Про отдых.
1: Во вторник, 19 мая, на пляже Луцевского залива состоится организованное муниципальной полицией Риги мероприятие по открытию купального сезона. Во время мероприятия, которое начнется в 11 часов, представители полиции проинформируют об актуальных вопросах предстоящего сезона, ознакомят с техническим обеспечением, оборудованием и инвентарем для спасения на воде, а также проведут показательные спасательные работы.
2: Про средства массовой информации.
1: По данным индекса международной поддержки свободы СМИ, составленным исследовательской группой Университета Восточной Англии и Лондонским университетом Сент-Джордж, страны Балтии входят в число лидеров по этому показателю. В исследовании страны оцениваются по степени их активности и продвижении свободы прессы за пределами собственных границ, через дипломатические и финансовые инструменты, а также меры в сфере безопасности журналистов. Литва заняла в рейтинге первое место, Эстония – четвертое, а Латвия – девятое место среди 30 стран, наиболее активно поддерживающих международную свободу СМИ. Как отметили авторы исследования, Литва возглавила индекс благодаря своим активным дипломатическим усилиям по продвижению свободы СМИ и визовой программе поддержки журналистов в изгнании, в том числе из Беларуси и России. Латвия удостоилась похвалы авторов за то, что является единственной страной, в которой действует система выдачи экстренных виз журналистам, находящимся в опасности, и реализуется общенациональная инициатива по защите и обеспечению безопасности работников СМИ в изгнании.
2: Про погоду.
1: Во вторник, 19 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Здравствуйте!

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Здравствуй, сразу до свидания. Это как-то не по-нашему, хотя на понятном спел главный мумитроль Илья Лагутенко. На Радио Рок стартовал вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра. А мы по обыкновению заглянем в архивы и анналы музыкальной истории. 18 мая в один день и год в 1949 на свет появились известные впоследствии музыканты. Уильям Уоллес, экс-басист и бэк-вокалист канадской банды «Guess Who». В 1970-м их «American Woman» номер один в США и много где еще. Также 77-ю днюху отмечает Рик Вейкман, легендарный клавишник, играл в группе Yes, ныне весьма успешный сольный музыкант и телевизионный персонаж. Еще одно событие. В 2001-м в этот день группы «Машины времени» и «Воскресенье» выпустили двойной концертный альбом «50 на двоих». Это когда «Машина» отмечала 30-летие, «Воскресенье» 20 своих юбилейных лет. По этому поводу состоялся масштабный тур. Его-то и записали на двойной альбом. Он открывался трек «Все сначала» от Алексея Романова и группы «Воскресенье».
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: На Радио Рокс классический хит группы «Чайф», написанный, между прочим, в Париже во время чемпионата мира по футболу. Кстати, в плане трафика во французской столице даже поспокойнее, чем у нас в час пик. Париж в Европе лишь на 119 месте со средней загруженностью 40%, а Рига на 76-м с 45% загруженностью дорог. Впрочем, о текущей дорожной ситуации поговорим в автомониторе, после чего все лучшее и любимое на Радио Рокс. Гарик Сукачев, «Танцы минус», Крис Ри и группа «Браво» через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. Вечерний час пик на фоне осадков. Они усиливаются, а на дорогах снизилась и без того невысокая скорость движения. К привычным пробкам добавились заторы из-за весеннего дождя. 8 баллов на мониторе. Это на сегодня не предел. И более 60 заторов. Напомню, на прошлой неделе один из участников завершившейся акции «Пилоты Микс-Медиа Группы» рассказал, что был снят переносной радар, который стоял на месте весь день. Но только после того, как пошел дождь. Не знаю, как будет в данном случае, однако менее получаса назад автоледи Юлия предупредила о том, что нужно соблюдать скоростной режим в отдельно взятом конкретном месте.
2: Добрый вечер. Информация: дорожная улица Елукстес. На подъезде к Бралю Каудзишу перед перекрестком стоит одноногая фотокамера, фиксирует тех, кто быстрее 30 километров едет. Очень незаметная. Будьте осторожны и внимательны. Хорошего вечера всем.
0: Спасибо, Юлия, за инфо. Кроме того, напомню, водитель такси Александр Рязанов рассказал о новом светофоре, который заработал на улице Лачплиша в месте поворота к торговому центру «Лидл». Это неподалеку от перекрестка Сатаклас. Так что будьте внимательны. Красные бордовые пробки накрыли город. Всем терпения и спокойствия за рулем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

песок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Гарик Сукачев с треком «Все чересчур» из грядущего альбома, который все никак не выйдет. Зато легендарные Deep Purple уже выпустили сингл из новой пластинки, которую назвали «Сплэт». Ян Гиллан проанонсировал возвращение к корням, саунду группы начала 70-х, разумеется, сквозь призму нашего времени. У нас есть возможность этот сингл «Arrogant Boy» или «Заносчивый парень» послушать через пару минут после коммерции и рекламы.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Реклама.
2: Рено. Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Rено Мастер, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Rено salonos un Renault.lv.
3: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на шоты «Версан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Sucker love is heaven sent you. Pucker up our passion strength.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes. Placebo. 16. oktobrī. Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī. Rīgā.
1: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящая ночь в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курземе возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Владимир Кузьмин и еще вчера хит эпохи группы «Динамик». Затем он был перезаписан для сольной пластинки «Моя любовь» 85-го года выпуска. Мы же немного о другом. На днях словенский музыкант Роберт Готтер установил новый мировой рекорд по игре на аккордеоне. Он играл на своем инструменте 81 час, и это новое достижение. Стало интересно, а какой же рекорд по игре среди гитаристов? Как выяснилось в книге рекордов Гиннесса, достижение принадлежит не Владимиру Кузьмину, хотя он шпилер тоже знатный, а ирландцу Дэвиду Брауну. 114 часов 6 минут 30 секунд он проиграл в Дублине 15 лет назад. При этом на этой марафонской дистанции каждый час допускались 5-минутные перерывы на то, на сё. Ну что ж, друзья, если бы за гитару взялся робот, то играл бы ровно столько, пока питание в нем не иссякло. И это наше скорое будущее. Но, однако, вернемся к нормальным живым исполнителям, музыкантам и продолжим нашу вечеринку на Радио Рокс. Этот час запечатают Кукрыниксы с треком «Падающая звезда».
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Реклама.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
6: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
7: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
1: Radio Rocks. Tvojo nastajaši.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

городим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Ригу.
1: Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы на прошлой неделе выделил почти 1 миллион евро на ремонт участка улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Сколас. В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие и тротуары, введены меры по повышению безопасности дорожного движения, построены приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестков. Общая сумма обновления покрытия составит 1 миллион 200 тысяч евро, из которых 250 тысяч выделит предприятие «Рига Суденс», которое заменит на улице Гертрудес принадлежащие ему коммуникационные сети.
3: Про отставки.
1: Отстраненный директор государственной канцелярии Райвис Кронберг с 18 мая покинул должность, сообщили в госканцелярии. Государственные служебные отношения прекращены на основании взаимного соглашения с ушедшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней. До назначения нового руководителя государственной канцелярии эти обязанности будет исполнять заместитель директора госканцелярии по правовым вопросам Инесса Гайлете.
3: Про хоккей.
1: Главный тренер сборной Латвии Харис Витолинш после победы над Германией во втором туре чемпионата мира заявил, что успех основан на характере команды. «Ребята молодцы. Это трудовая победа, одержанная благодаря хорошему характеру. Я ставлю всем отличную оценку. Если мы победили, значит сделали все правильно», — отметил тренер. Он похвалил игру команды в обороне и отметил отличную игру вратаря Кристера Гудлевскиса. «В такой команде, как наша, вратарь очень важен. Как всегда говорю, свои два гола мы забьем. И если вратарь сохранит ворота в неприкосновенности или пропустит всего один гол, то у нас есть шанс на победу», — подчеркнул Витолинш. Следующий матч сборная Латвии проведет 19 мая против команды Австрии.
3: Про погоду.
1: Во второй половине этой недели погода в Латвии будет по-летнему теплой, свидетельствуют прогнозы синоптиков. После дождливого начала недели уже в среду погода будет преимущественно солнечной, хотя местами в Курземе возможны дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. У побережья будет прохладнее. Во второй половине недели погода также будет в основном солнечной. Однако в отдельных местах возможно образование локальных дождевых и грозовых облаков. Дневная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. На побережье при ветре со стороны моря будет прохладнее. Во вторник, 19 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Новый музыкальный час на Радио Рокс открыла Ума Турман с треком «Кажется, никогда». А мы же еще разок заглянем в рок-хронику. Итак, 18 мая Happy Birthday сразу у нескольких известных музыкальных деятелей, среди которых 61 годик стукнул Инго Швихтенбергу, немецкому барабанщику, экс-участнику и одному из основателей металлической группы Halloween. Ныне он взирает на нас из лучшего мира. Юбилейный 60-й Happy Birthday у Майка Инеза, бас-гитариста американской гранж-банды Alice in Chains. В 69-м на свет появился Кирилл Немоляев, лидер некогда популярной группы музыкальных пародий «Бонни Нем», когда известные поп-хиты он переигрывал в металлическом стиле. Слушать будем группу Midnight Oil. 70-й юбилей у Джима Магини, одного из основателей, гитариста, клавишника и сочинителя материала этих австралийских рокеров, играющих на стыке харда, панка и альтернативы. И вот подходящий случай послушать их самый популярный трек 87-го года выпуска «Bats Are Burning» на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Классический трек группы «Аукцион» возвращает нас к теме дороги. Здесь одна большая бордовая пробка в латвийской столице, о которой поговорим в автомониторе. После чего вернемся к бодрым ритмам «Радио Рокс», на очереди группы «Князь», «7Б», «Maroon 5», а также «Underwood» через пару минут.
1: Автомонитор на «Радио Рокс».
0: Ну что сказать, классический разъезд в латвийской столице во время дождя, когда город плотно накрывают красные бордовые пробки, а загруженность дорог превышает 90%. Именно это случилось сегодня вечером, но надо сказать, что не везде сейчас плотно и сложно. Где-то на второстепенных улицах и подальше от самых важных и востребованных направлений вполне можно свободно проехать. Другое дело, что на основных магистралях и улицах движение сильно затруднено. К примеру, в центре города, на Лубанас и в районе моста Славы, на Островном мосту конкретная пробка, начиная от Лачплеша через мост в сторону Пардаугавы. Само собой, крупные заторы на Карля Ульмани Гатве, еще одно сложное направление — улица Валдемара, Вантовый мост, Калнцема и Лелырбес. Сильно тормозит район Ботанического сада, особенно Юрмалас Гатве, где перекрыта полоса, а также еще полтора десятка мест, где можно оставить от 10 минут и более. Обо всех не расскажешь. Что касается погоды, это безобразие продлится до 3 ночи, и лучше вообще в это время никуда не выезжать. Завтра погода будет получше, во всяком случае без осадков, и до плюс 17 градусов. И на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс.

0: мысли вслух.
1: Андрей Князев, музыкант.
2: Люди так или иначе распадаются, там, в пик распадаются, там, как это многие из-за денег распадаются, да? Мы честно прошли свой пик, и мы не распались. И у нас никогда не было конфликтов из-за бабок. Никогда. То есть деньги мы никогда внутри не делили.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: На радио Рокс группа «Князь» с треком «Портной». Как рассказал сам Андрей Князев, музыку он сочинил раньше, а текст пришел потом. И в 2015-м трек был представлен на альбоме «Предвестник». Более того, композиция возглавила трилогию про ученого, который готов был пойти на все, чтобы вернуть и воскресить свою возлюбленную с того света. Эта история затем продолжилась треками «Кукловод» и «Шоу фриков». А само действие «Портного» разворачивается в Англии 30-х годов прошлого столетия. Вот такая глубина материала, друзья. Ну что ж, отдадим должное фантазии князя и отправимся дальше по вселенной Радио Рокс. Очень скоро Клифф Ричард, «Высокосный год», а также группа СВ с извечным вопросом «Кто виноват?».
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс. Реклама.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билетем. Билетшустер.
5: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante – Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
1: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курзаме возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: На радио Рокс занятная штучка. Devil Woman, или девольская женщина, от Клиффа Ричарда. За окном непогода, ну а с приемником радио Рокс нам, как говорится, все нипочем. Продолжаем отжигать в рамках вечернего экшена «Рок жив». Правда, сегодня он уже на исходе, но завтра продолжим и заслушаем не один десяток самых лучших и любимых хитов радио Рокс. Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра, а этот час запечатают «Ночные снайперы» и «Крематорий» с автобиографическим треком «2023 год».
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс. Реклама.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Представляешь? Вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
6: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
7: Go. Goodyear.
8: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
1: Radio Rocks. 88.6 FM.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Есть в истории каждой группы, допустим, вот у того же Гилмора там, или, не знаю, там, ну, многих там, да, вот они выпускают вот список моих любимых песен, я сыграю. И вот если ты это услышишь, это жуть, потому что ты совсем не ожидаешь там от Гилмора, что он любит вот эти песни, какие-то там рок-н-роллы какие-то, не поймешь зачем. А вот, и тут лучше тоже вот не переходить эту грань, как бы, там, выпустить там сборник своих любимых песен, как бы это может показаться конец карьеры.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтери» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтери».
3: Чувствуйте мой вайб, вези меня.
2: Билеты в кассах «Билетсервис».
4: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами «Тиссот». Ведь именно часы «Тиссот» получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах «Женева» на Терпетас 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», интернет-магазине «Женева ЛВ» и в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» уже в конце мая.
5: «Женева». Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Reklāmā. Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete LV.
3: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билишус-сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящая ночь в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курземе возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом 20 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курзаме возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с

значит скорый нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье.

В этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей нет.

0: И забыть бы тогда, и простить бы, и не потерять.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курземе возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курзаме возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курзаме возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

утренним эхом слабый пульс в пустоту. Первое, что слышишь, просыпаясь с утра, открывая глаза, вспоминая себя. Это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной. Хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мною.

о чем вспоминать, щелкнул ключ в двери, оборвав разговор. Старое сравнение, как оружейный затвор, и вновь серое небо, холодный песок, все тот же нервный пульс колотит висок. Знаешь, если вдруг однажды исчезнет он, ты со мной, и значит, я спасен.

вспышкой, ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной, хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменять значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: любви. Остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс.
2: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенние не уповай, в горах ни надежды, ни камень, ни лед.

0: ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь в смерти.

Радио «Рокс». 88.6 FM. Над Рижским заливом 1 час. Радио «Рокс». Твое настоящее.

на восток. Мы пишем письма ветру.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM. Домой!

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Радио «Рокс». 88,6 FM.